0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тут вообще какой-то девушка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

같이 다닐까? 난긴 나왔어. Dark fantasies. Ain't no an ass. Камень, мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: finger in my ass.
1: С каждым годом все некрасивее, а утопаю
2: семен
1: в снегах. Простой шикарный
0: dungeon
1: размером
0: с 300 bucks.
1: В Москве охуительно
3: spanking.
1: В Челябинске
0: swallow my cum.
1: А,
0: Питер. Dick.
1: Питер.
4: I ripped the skin.
1: Oh. Oh.

0: some dick.
1: Prosторы шикарные.
2: Dungeon.
1: Размером с
2: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
3: Spanking.
1: В Челябинске.
2: Swallow my cum.
1: Ah,
0: dick.

0: Джан, когда ты?
1: Swallow my cum.
0: У меня появляется чувство.
1: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь не иногда.

0: says the wolves in
1: my ass.
0: Give me the love.
1: Come.
0: Мне оставляет следы. Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем
1: love
0: мою
1: любовь?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: Celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: Do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: на her,
1: чтоб
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down,
1: что я ненавижу. Я думал, что
2: Master.
1: Просто слова. Зачем
2: stick finger in my ass?

0: смог ли ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный корпус кого-то разлучает. Ты нас разлучит.
1: Master.
0: Если скорость
1: ain't no
0: наши
1: Master.

0: решила немножечко сделать для вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном.
1: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Копочкой прижались, вот так, чуть-чуть, нормально. Не пердануть громко, а стануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самое... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

глаза. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный, ваши

0: Хочется бэка и не хочется. В руках опять 100 лет.
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight me, boy.
0: Сказал бы что ли,
1: Master.
0: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника.

Вам сыграть. А? Нормально? Погнали. Беззабот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный ком. Делами накрывает с головой. Слышь, беззабот будет тебя через двор. Из автомобилей ради вцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: Табут. Не переживай, не переживай.
1: Бой. Дик.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Батл. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсоблю ты...
1: Bad cock.

0: Раньше вы были мои любимые performance artists. Но сейчас вы оба скатились. Своим fisting. Вы опозорили всю gay party.
1: Не уходи.
2: Pull up for master.
1: Мы заслужили все
2: the spanking.

меня, данный, ну? Я работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам его! Эй! Заберите свой металлолом!

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Fingering.
0: Опять.

0: именно.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя.

Full master. Что стучит? Идет. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я. Boy next door. Я. Swallow cup. Я. Do you like what you see? Bloody suck dick. Fitting ass. Fucking D. Website. Fuck you. Fuck you. Bloody suck dick. Fitting ass. Fucking D. Website. Fuck you.

0: Эйно.
1: Нравится, не предлагайте.
0: Па.
1: Все катится, натишка.
0: Мастер.
1: Мне номера адвокатов. Так на всякий.
0: Мастер.

0: Dungeon Master.
1: Грызды, отдайте молодым.
0: Fantasies. Penetration.
1: Не думал,
2: real man.

0: Попытаюсь расставить все. Попытаюсь понять секс или даже принять.
1: Finger in my ass.
0: 300 bucks. Расставаться с тобой я.
1: Coming.
0: Но опять и опять. Попытаюсь
1: swallow my cum.

0: это Моргей.
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Это глубоко.
1: It's so fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Semen.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
1: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Testing anal.
1: Да! А пожелай ты мне
0: семен.
2: I come.
1: Да!
0: Пусть... Celebrate and suck some dick.
1: Да! И если...
0: Testing.
1: Будет круче, чем...
0: Suck dick.
3: We must pull up our pants.
1: Ведь так пера...
3: Pull up our pants.
1: От пера... Oh.

0: знаешь, сфотку.
1: Гей-вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen in my cum.
0: Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты приступляешь.
5: Anal.
4: Свод и
5: Dungeon.
4: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
6: С Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
5: И 300 bucks.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
2: Don't coming. Deep dark fantasies.
0: Yeah,
5: dark dungeon.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто не ответь на лют. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды. Организмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им
2: the semen.
1: Не чужды. О, суета моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.
3: Fucking slay.

0: Next door. Сколько здесь мне знакомых
1: Gameboy.
0: Знали
1: this thing и heard.
0: И когда-то шли в
1: бой.
0: Не без вас этот мир стал пустой. Знали
1: this thing.

0: 15S. My cum. Anal.
1: Там кто-то мне пишет. Ты офигел? Я? Это был... Это очень сложно. Это чисто... Секс.

сейчас о главной приобрете интриги года, о таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

0: boy next door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
3: Love.
4: The semen.
3: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка
2: turns me on.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я занят.

0: мне там fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal,
0: я закрылся от
1: master.
0: Так что
1: coming
0: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.
0: И этот не дам
1: dick
0: не сможет
1: coming fisting anal.
0: Я падаю без
1: come
0: и мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Трёпали мокрые
1: bondage
0: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: you anal.
0: Так что можешь
1: coming
0: иначе, ну что
1: по- swallow
0: не надо слов.
1: Boy next door
0: нас нет
1: dick
0: я леп-
1: come.

0: I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от
2: секс
1: с Геральтом из
2: он фистинг
1: эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёртом и эльфу
2: фистинг
3: anal
2: foreign ass
1: когорты. Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Play.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
6: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс. 300 бакс.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in.

0: батарею, потаси меня.
1: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, батарею, потаси.

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Сказал, что эти
3: Бэткокс
2: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
2: Сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
3: Бэткокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 500 000, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
2: Дай 5.
4: Ой.
2: Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... Возможно, благодаря химической реакции с участием... и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.

0: Бой.
1: Вычпорт.
2: Прольем миру.
0: Секс.
2: Кто
0: гей,
2: а кто нет.
3: Путь. Swallow the semen.

0: это.
1: Все будет просто.
2: Каш.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: An ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Тестинг.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим лучше.
2: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: assisting you, like dungeon master.
1: Me come. The semen in the bowl. I'm sorry, я медведь Бауу. Ты даже мне не друг, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
0: кок,
1: чтобы забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
1: Девчонки понимают, только раз в году.
0: Все do anal. This thing.
1: Если у тебя нет семен, это видно по еблу.
0: Boy.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной
0: fucking
1: напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: dungeon master.
1: Никакой там не
2: full master.
1: Я показываю
0: anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
0: master.
1: Сел на
0: пик.
1: Как
0: horny. Wild master.
1: Как одна из
0: кей.
1: Слышу звук из
2: dungeon house.
1: Сжала мою
0: anal.
1: Хуже сжатого джипега. Ice, you chipego, ice, you chipego.
0: На gay party.
1: К сожалению, так бы я на нет.
0: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
2: Pussy. Gay.

0: Arctic.
1: Возможно, сойти с ума.
0: Stick finger.
1: Так неосторожно.
0: Just lube it up. Long latex glove. And fisting.
1: Ночью.
2: We must pull off our pants.
0: And suck.
1: Я знаю точно.
0: That turns me on.

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это Тин жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я Тин папа, дядя Тюша. Это Тин и братья, близнецы, Паша и Леша.

Он мне говорил, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих. Леша.

0: Thank you.
1: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: бягу. С
1: пакаками будет жопа. Уехал бой next door туда, где гэморт жопой. Сильник от медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
2: Бандич.
1: Сверну в темную подворотню, заводя эту
0: муку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюжая падает на меня, но утречка обнаружи. За ночь заваленная сукропами
2: fucking calm.
1: Я на ее мое тело сотрудница.
2: Гей-вебсайт.

0: семен.
1: Это время, что выбыл через кухни бетонных клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто, не шарится. Моргнутое небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Мы же только тут.

Капель, капель, квот полюбить. Може тот, у кого есть матвот, или кто не боится. Той, что вы витать не получится. Даже выложить.

0: Все будет просто. Кот. Упадет.
1: Really?
0: Уронит.
2: Horny, man.
0: А ты красота.
2: Horny, man.
0: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
0: И мне понятно. Только без.
2: Love.
0: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
0: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Schluss bei Next Door. Calling.
1: Успех в делах всегда видны.
0: Ночили раны.
2: Семен.
0: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
4: Form and tarnish.

мой член. Творю духи, вижу в свете огней, бесплюмал, я танцую с ней. Детка, ахерел, сам я один свой, будто дернул, кто садит умер мой.

0: Идет бит, это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Без ума
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхаю, я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: Говорит радио корпорации
1: Лондон.
0: Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик-поп.

0: Так.
1: Уи-уи.
2: Мне в тебе нравится. Да и в целом.
0: Эй, но.
2: Очень нравишься.
3: Bad cock.
2: But-

0: смог.
1: С отчаянием.
0: Славки русский. Ждут владычицу. Жгат костры казачьи. И но нас не взять. Их 900.
2: Fucking deep.
0: Но с ними
2: bondage.
0: Ветра.
2: The semen.
0: Разнесут.
2: Amazing.

0: finger in ass.
1: My name is Van.
2: Your weebles is to me. Они
3: some dick.
2: Вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой
3: gay website.
2: Я видел
1: fisting ass without gloves.
2: Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть
0: Master. Stick finger in ass.
2: Однажды он
0: stick finger in ass.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить
2: this thing.
1: Легче не swallow. Никому, так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
2: Да ладно,
1: swallow. И пускай капает, капает.
3: Семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебе где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я занят.

0: там fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal,
0: закрылся
1: master.
0: Так что
1: coming
0: ли ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
1: ass так fucking deep.
0: И этот
1: недодик
0: не сможет
1: coming fisting
0: anal. Я падаю без
1: come.
0: И мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Клёпали мокрые
1: bondage
0: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
0: Так что можешь
1: coming
0: иначе, ну что
1: по- swallow
0: не надо слов.
1: Boy next door
0: нас нет
1: dick.
0: Я леп-

0: cock.
1: Beat master horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Yeah. Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Yeah. Boy next door.
2: Slay.
0: This thing. Bondage master.
3: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
3: Может быть, все потому, что пись. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгер, я вас априори.

0: Massive.
1: Это лично кино.
0: Latex Club.
1: Между нами пальба. На бите, это беда.
0: Finger.
1: Беде,
2: нету. My bomb. Dark Hole.
1: Везде, мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slaves.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage. Master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
0: дик. Bondage.
2: Master. Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Fat cock,
2: master,
0: horn,
2: sassum dick.
0: Boy next door,
2: slay.
0: Boy next door,
2: slay.
0: Boy next door,
2: slay.
0: Boy next door,
2: slay.

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Д'Арк.
0: Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как...
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не...
1: Dungeon.
0: А ты близко не...
1: Dark.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон, я извиняюсь за...
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Бэка.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Billy Harrington.
0: На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко
1: Enough.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает...
1: Dark.
0: Грянет секс со злости, как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking cunning.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: Billy.
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: В остальное метафизик. Так что вы мне рекаем по Жене
1: Дарк.

0: боец дик. Будто знак зодиак, и он кажется, как будто уже каждому знакомый нашей жизни.
1: Finger, loop it up.
0: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фразы зыбкие посыпятся, как месяц.
1: Like,
0: нас понять гитара

0: fuck you.
1: Но то, что сказано судьбой, перетрясется.
0: И на гей-парти
1: они дуют по секунду и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
0: секс
1: готова, лишь бы люди снова не подняли
0: Latex Club.
1: Так что пусть мне реквием по жене,
0: пусть
1: мне реквием по жене,
0: пусть

пачки лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить, а кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас, половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: Waffle Master.
1: Ты в порядке?
0: Dungeon Master.
1: Тоже, когда ты трясешь.
0: Bondage.
1: Свои хорошие.
0: Bondage.
1: Свои упругие.
0: Bondage.
1: Этой холодной ночью. Клянусь богом.
0: It was ass.
1: Ты не хочу меняться, после позвони мне. 8.
2: 6 hot loads.
1: 12. Клянусь богом.
0: It was ass.

0: my
1: cock.
0: I lest, так бывает.
1: Top gay sex.
0: Хоть sometimes I rip the skin. Но скажу вам, что за то.
1: That turns me on.
2: I wanna
1: swallow cum.
0: Ты так бы
1: suck some dick.
0: На моем месте каждый.
1: That turns me on.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты все так
3: coming.
2: Развивает в ухо. Не плачь. Моя
3: fucking
2: молодость. Но нам
3: Fuck
2: в бытовухе. Мы еще многое можем. Yeah. Нам только по.
0: Some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Как fucking slay.
2: Списанных.
3: Wow.
2: Ненужных.
3: Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
3: fucking
2: молодость.
3: Dick.
2: Обязательно будет. Тем.
0: Hey, no.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
3: Well, come here.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень
0: finger sticking ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю
2: oh,
1: теперь я
2: performance artist.

0: I can't.
1: И дорогу
2: brothers
1: переходят важно.
0: И полмастер
3: дик
1: мохнатый
0: penetration.
3: Now!
1: Сам себя считаю
2: fucking slave.
1: Теперь я
0: здесь performance artist.
1: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне
0: do anal.
1: Отпусти
0: fantasy.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
0: Теперь я.
2: Performance artist.
0: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Smart-ass.
0: Не хочет.
1: Fantasy.
0: Моя. Там горячим.
1: Semen.
2: Smell.
1: In our dungeon.
0: И бежит куда-то по.
1: My calm.
0: И дорогу.
2: Brothers.
1: Master
2: dick
1: penetration
2: now.

0: Ейно.
1: Нравится, не предлагайте.
0: Па.
1: Куда все катится, натишка.
0: Мастер.
1: Мне номера адвокатов. Так на всякий случай.
0: Мастер.

0: Dungeon Master.
1: Грызды, отдайте молодым. Этот клуб, тем кто...
0: Fantasies.
1: Тем кто...
0: Penetration.
1: Не думал...
2: Real man.

0: как?
1: Хотят мою задницу 300 тысяч. Парень из... Не останется больше.
0: So horny.
1: Брат, я все еще...

0: сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый день
1: мне
0: больней.
1: Dungeon Master, this thing.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне, брат?
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь.
0: Master.
2: Баба.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: Then,
1: finger in my ass. Come.
2: А может быть?
1: Do anal sex.
2: Все равно бесконечно.
3: The spanking.
2: Согреть.

0: ответит мне, что
1: Сакшен дано.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: все, что было между.
1: Fuck you!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master fisting ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет нечто. Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. Fisting anal. Dick. Hot sex. Fucking cum. Fucking cum. Swallow my cum. Swallow my cum. Suck some dick. Fisting anal.

создавала тут на запястье бабич стекает литрами. И не нужны фильтры. Покури со мной, смотри на.

0: свободны до твоей поселки.
1: Я не 18, а не интерес крупного.
0: Так, а ну залезай.
2: На себя бич все во все. Don't stop. Come. Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
3: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя?
4: Твой сносный дядя.
3: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя?
4: Твой сносный дядя.
1: Я не из ваших,
0: а я не из наших, соси молча.
2: Руки
5: на подручник, stick in my butt.
2: Я горю, шлепни
4: my butt.
2: Он
1: семен
2: упродал затекленный тугой.
3: Кто твой
4: дядя?
3: Кто твой дядя?
4: Кто твой дядя?
3: Твой
4: сносный
3: дядя.
2: Кто твой
3: дядя?
2: Кто твой
3: дядя?
2: Твой сносный
4: дядя.
2: Накормил белой кабачковой икрой, да. Сделай кучки приятно, да.
0: Жёлкий

0: surgical latex glove.
1: Песня про брос.
2: Сак, сак, сак.
3: Van. Bad cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
6: Fisting.
7: Anal.
8: Они знают, что я.

0: Dungeon.
1: Залетел на битка. Master. Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик. Доказал, что я
0: Dungeon.
1: Жаль, знают и нет. Снова мимо. Тебя как коль примут.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя от гора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или... Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу. Фуа! Фуа! Фуа! Фуа!

0: Здравствуйте, сам тебе. Не плюс один к моему. Ты думал, сейчас пойду и земли задолбю.
1: Билли Харрингтон.
0: Стоит уж давно.
2: Питер Рэ.

0: От меня вид.
1: Boy next door.
0: Может даже. Но меня я прошу.
2: И прости.
1: It's a fucking deal.
0: И я такой, это ass. Такой.
1: Ну да, может.
0: Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up out there.

0: Я же совсем не
1: тот. I'm so horny.
0: Я не
1: I'm
0: такой.
1: So horny.
0: Поёмся в
1: другую. Oh,
0: Dungeon. Я
1: Dungeon Master.
2: Darkholm.
0: Вика.
2: Ah!

0: finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: full master.
1: Я ей

0: Ой,
1: Марас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
0: Да, не.
2: Что были потеряны.
0: Слышь!
2: Ведь так не бывает.
0: Да, не.

0: лежит, пусть придет.
1: Пусть
0: непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны, ведь так не бывает.
2: Данжин.

Один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Скайна будет
1: подлечь.
0: Как иногда все нужно поменять.
2: I'd be right happy to.
3: Fancy my car.
0: Fuck you!
4: Boy next door.
5: Do anal.
6: Right?
7: Stick finger in my ass.
8: I'm fucking coming.

0: Ну что ты, прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow.
0: Ни...
2: Stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется...
2: Dick.
0: Yeah. Дарил столько добра. Валил столько бабла.

0: сильнее. Ничего потерпеть
1: кровь.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: Anal.
1: Почему мне так понравилось, ударило?
2: Семен.
1: По голове. А почему не могу расслабиться и просто...
0: Swallow dick.
1: Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать.
0: Это не потому что...

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я
0: гей секс.
1: Уж не вернусь. Я
0: гей секс.
1: Уж не вернусь.

0: Мир
1: видения полон сериалов.
0: Бывает, что включишь там реклама, а через минуту
1: latex
0: коленей. И это совсем не
1: gay bondage website with love
0: экстрасенс
1: fist
0: людей.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделал очень много шумихи, победа.
1: Full Master.

0: не за...
1: Ass,
0: а не на...
1: Dick.
0: А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Cock.
0: А где...
1: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: All around. Ass.
0: Выбивали как...
1: Yeah.
0: На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
1: стремном,
0: как две египетские мента. На
1: пакта
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских
1: когда
0: мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но муса

0: Катахаря. Как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: завелся наконец ближе к нашу. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, то не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо покупать.
1: Машина.

Это улетим вдвоем мы день. Нам должен остаться только один. Вот мы и

0: кину
1: маска.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: My cum.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon.
0: Схоронила. Какая
1: фистинг
0: лагеря.

0: Master. Пришланием наказанием. Нам это Dungeon. Словно с ней краткосрочной. Dude, hey, no.
1: Один и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
0: И снова наш okay, отряд.
2: От этой осени чуть
0: coming.

0: Оглаясь, укутались в плащи. А где-то
1: тестинг
0: под гармошку остынет от жары. Родные соберут
1: картошку
0: и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: фистинг
0: в лагере.

0: В среднем человек день может до 200 тысяч. Сейчас, а потом ты
1: твоя
0: танец
1: horny.
0: Сердце бестолково.
2: Hello, brothers.
0: Я буду
3: Lupita.
0: Один на один с этой комнатой цветных
2: fucking slay.

0: every boy next door. I pity dish a И шашлычок под
1: моим
0: вкусно очень. И я готов расцеловать за то, что свел с тобой. У тебя далеко и семья.

0: останемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
1: Two bad cocks.
0: Только изредка всплакнут две. Как же

0: Семен Арсенс.
1: Пламя.
2: Красная
3: или Эйно.
2: Бывало, курили донской
3: такак.
2: Или
3: fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто
3: Love.

то, что кому-то интересно. Здесь второй этаж, бандит. Приехали и запись сразу. Тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто

0: мэр. Мы будем действовать совместно. Майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улицы. Плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

0: my dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: dude.
1: Все равно. Срочно надо
0: вон. Where is he coming?
1: Чтобы
0: Dungeon Master.
1: Прийти домой.

всех ты был как номер один. Мой чик живлен, не послой. Подобрал пароль твой. Было просто как палит. И закон черного авто. Если жизнь, то моя жизнь как...

0: just lube it up.
1: Максим системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом, не кроет нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: тратит себя так, как не надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая
1: Artist.
0: Себе не платит.
1: Oh, that hurt. The main

0: Amazing.
1: Я парень из...
0: Gay website?
1: Не, я родился в гетто. Черные...
0: Bad cocks?
1: Это...
0: Dungeon master.
1: Детка, выгляжу официально, да я мечу...
0: Escort work.
1: Беларуси, я знаю меня...
0: Penetration.

Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы стал, оделся и пошел, а точнее, но только я его послал, сказал, что болен.

0: Арчи.
1: Шарит, что это
2: bondage sex party.
3: О боже, что за
2: bondage? Latex bondage, bondage, bondage, bondage.
3: Они всегда на мне. О боже, что за
2: bondage? Latex
3: полиция агент.
2: Bondage, bondage, bondage.
3: Я муж купил.
2: Oh yeah.
3: О боже, что за
2: bondage?
3: Майк.
2: Latex bondage, bondage, bondage, bondage.
3: Они всегда на мне. О боже, что за
2: bondage? Latex
3: полиция агент.
2: Bondage, bondage, bondage.
3: Я муж купил.
2: Oh yeah.
4: Pull up.
5: Это скучная варяна.
6: Слышь.
5: Срывая.
7: Some dick.
5: Повседневностью шеи.
6: Get your ass.
5: Рядом с нами нам важен.
8: Boss of this gym.

0: Gay Sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Зевает в ухо. Не плачь. Моя
2: fucking
3: молодость. Нам бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
2: fucking slay.
3: Списанных. Ненужных.
2: Fucking coming.
3: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
2: fucking
3: молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет тем...
0: Hey, no.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит.
2: Oh, I'm coming.

0: my fucking slave.
1: Я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход.
0: Я anal in my ass. Game over.

0: Вайфон.
1: Я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход.
0: Я... You ain't on my ass.